0: Кирексина тама бенеде баанига мата серита кенфал. Но ние бале афета гавата Сауди баакумда сенена пуза баткинда писанна.
1: Ovintis, nay maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Ну, дети, Саш, слушай, промотивные, а с дистанции вот у нас это уже морг на трав. Морг на трав, что ли? Не верно, что existuje, але локал. И был морг, что не мог отца, а там морг, что ли? А он фир, как и не факт, и не а там морг, что ли, пара на лима. А, for example, Бахморка, Айханека, Оды Луга, Айханека, Белуга, Айханека, Моруг, Сесерук, Неземата, Ударлавост. Не те веле, Пайя Мунту, Камеру Бей, и после того, как я Моруг, Сенебима, Афетаду. И дома, как я сказал, Надя. И да пусть я Ару, Ару, Адулус,